порой печалимся мы, и что-то нас в душе тревожит. Но когда встретимся с тобой мы, твоя любовь

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Более 4 лет успешно работает филиал в городе Буйнакск от крупнейшего частного медицинского центра «Лекарь». За это время филиал заслужил и доверие, и много слов благодарности от наших пациентов. В филиале функционирует полный цикл услуг. Врачи ведут прием по различным направлениям. Также приезжают специалисты из основного центра Махачкалы. Доступный дневной стационар, выезд на дом, «Лекарь» в городе Буйнакск. Воровского, 15. Мегафон 550-21-12.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Я хочу пожелать вам удачной рабочей недели и, конечно же, легкого понедельника. И именно этих слов нам порой просто не хватает, чтобы действительно пережить завершение выходных дней. Ну, что я хочу сказать. Доброго понедельника и хорошей вам недели. В качестве гостей... гости из будущего на волнах нашей радиостанции. Итак, я пришел сюда на работу, потому как у меня есть очень много хороших песен, прекрасное настроение, разбавим это все романтикой, и получится самый лучший эфир первой радиостанции Северного Кавказа. Руководит процессом Алибеков.
1: И моя любовь.
2: Реклама.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: В эти дни погода больше напоминает осень, нежели чем весну. Ну, такую, знаете, раннюю осень. Хорошая погода у нас сегодня, 19 градусов на данный момент, облачно с прояснениями, сегодня слабый дождь где-то с обеда. Вся неделя, в общем-то, у нас будет дождливой, как говорит гидрометцентр. Временами и местами будет идти дождь, где в среднем температура воздуха будет составлять 20-21 градус тепла. Ну, на этой неделе немножечко потеплеет, до 24, это будет уже где-то к субботе. Ну а затем в понедельник, вторник, в среду, в четверг опять будут идти дожди временами и местами, но при этом температура воздуха будет немножечко расти. Она будет, собственно говоря, где-то до 26 градусов тепла подниматься. Встретил соседа Митрича нашего, стояли, просто перетирали ни о чем там, в общем-то, поговорили о том, о сём, пятое, десятое. И в этот момент, ну, вы уже, наверное, знаете, да, из моего рассказа, то, что у нас здесь есть такая уф-уф-уф, салам алейкум, делать, как говорил один четкий пацан, соседка. В общем, она ездила на такой, знаете, большой крутой тачке, вот, а сейчас что-то она ходит пешком, вот. Она прошла мимо нас, естественно, нас не заметила. Ну, кто мы для такой, как она? Если бы у нас было бы много денег, как у нее, мы бы были бы, да, кто-то. А у нас нет денег с Митричем, и поэтому мы, собственно говоря, никто. Вот, Митрич посмотрел ей вслед и говорит: слушай, говорит, Рассел, говорит, а как ей так удалось похудеть? Бензин подорожал, пешком ходит. Я говорю: да нет, Митрич, наверное, скорее всего, голодная ездит.

0: Группа «Крови» — одна из самых популярных песен группы «Кино». Даже если человек не является поклонником творчества Виктора Цоя, он с легкостью подхватит припев данной песни. Ну а теперь о самой песне. Фанаты рок-музыки активно спорили о смысле этой песни. Кто-то говорил, что группа «Кино» посвятила ее войне в Афганистане, другие выдвигали версию, согласно которой Цой сочинил группу «Крови» после просмотра «Звездных войн», которую в период правления Михаила Горбачева вполне реально можно было посмотреть. Пользуясь этой теорией, приводится даже строчка, которая вот сейчас звучала, в которой упоминается «Звездная пыль на сапогах». У меня есть своя точка зрения, и она такова. Можете не согласиться, но я думаю, что песню следует воспринимать иносказательно, не искать в ней политический подтекст, а ее текст на самом деле посвящен любви. Без комментариев. Группа «Кино», радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
8: Ограничение 12+.
9: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
10: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
11: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Выпускающая новостей Диана Гаджиева, которая сейчас будет читать в ваших радиоприемниках вам новости, пришла в эфирную студию, села напротив и говорит: «Ты чем занят?» Я говорю: «Ну, я смотрю новости». «Ты смотришь новости по телевизору?» — спросила Диана. Я говорю: «Ну, конечно же, я смотрю новости. Но, Диана, иногда мне хочется узнать, что же случилось на самом деле. А тогда, говорю, я слушаю радиоприбой». Вот. Я всегда слушаю радиоприбой, и мне приходится это делать, по крайней мере, с утра до обеда, потому как это моя работа. Впереди у нас новости, давайте пройдем в час следующий. Поехали.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радиоприбой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола в России. Мусульмане Дагестана отметят Курбан-Байрам. И дорогу Цури-Парчип перенесут в обход опасного оползня. Теперь подробно. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По информации Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний в провинции Демократической Республики Конго, зарегистрировали вспышку болезни, вызванной данным вирусом. Отмечается, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит», направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию России, во всех пунктах пропуска осуществляют усиленный санитарно-карантинный контроль. Мусульмане Дагестана отметят Курбан-Байрам. Согласно богословскому заключению, первый день священного месяца выпадает на сегодня. Отмечать праздник жертвоприношения верующие будут 27 мая. В преддверии праздника власти определили официальные локации для проведения обряда. На территории Махачкалы оборудованы 4 специализированные точки. Рядом с духовным центром имени пророка Исы, неподалеку от конно-спортивного клуба «Зебра», в микрорайоне Новый Хушет, а также на площадках мясокомбината. Более 24 тысяч жителей и гостей республики посетили акцию «Ночь музеев» в Дагестане, прошедшую накануне. Тематическая акция была приурочена к Году единства народов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. На площадках музеев и этнокомплексов по всей республике прошли мастер-классы по ковроткачеству и вышивке. В Чародинском районе Дагестана принято решение о реконструкции аварийного участка 8-го километра трассы Цури-Парчип с выносом дороги на противоположный склон из-за угрозы полного обрушения склона и самой трассы, сообщил Дагестан-Автодор. Движение автотранспорта организовано по временной объездной схеме, ведется разработка проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы начнутся после получения положительного заключения госэкспертизы. Махачкалинская «Динамо» завершила чемпионат России по футболу этого сезона на 14-м месте в турнирной таблице. За 30 игр дагестанская команда набрала 26 очков. При этом в последних 9 турах «Динамо» не одержала ни одной победы. Последняя была 13 марта в матче с Оренбургом. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Сегодня нужно повысить настроение, создать дружелюбную атмосферу в коллективе, укрепить отношения в команде и, конечно же, добавить мотивации на всю неделю. Это по-современному я сказал. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. В нашем эфире группа «Рефлекс» и песня под названием «Любовь ракета». Ну, наша песня, потому как такие слова, как «ракета», «движение» и «суета», в общем-то, если такие слова встречаются в песне, то, несомненно, они у нас здесь в Дагестане станут хитом номер один. Далее информация о нашем деловом партнере Расул Алибеков.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: года.
1: Женская половина нашей радиостанции, в общем-то, мне сегодня говорит: ты знаешь, говорит, Ребека, мы, женщины, дождь не любим вообще. Знаешь почему? Я говорю, конечно, знаю, потому что он сбрасывает лицо до заводских настроек. Похулиганили немного с ними. Так, теперь, в общем-то, о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале, где сегодня у нас пасмурная погода, очень хорошая погода. Гидрометцентр говорит, что будет облачно с прояснениями до 14.00, а вот с 14.00 нас ждет слабый дождь. Ветер 3 метра в секунду северо-западного направления. Сегодня днем температура воздуха, может, поднимется, а может и не поднимется, кто ее знает, до 20 градусов тепла.
2: Прибой. Радио.

0: Песни, как никто другой вид творчества, ясно свидетельствует о поэтической одаренности нашего народа, о важности души, о его помыслах и гармонии с родным краем. Песни «Нас не забудут» в исполнении народного артиста Республики Дагестан Магомеда Абасова. На радио «Прибой».
1: Реклама.

0: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
1: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: 8:39, время московское. У нас сегодня понедельник и 18 мая. Дорожная ситуация города Махачкалы. Так, пока я захожу на Яндекс.Пробки, случай был вчера у меня очень интересный. В общем, стоял, разговаривал с ребятами из управления ГИБДД, которые проводят в последнее время, последние дни мероприятия по городу Махачкале. Не только они были, еще и знакомые ребята были из одного очень интересного управления. Ну, как бы вам сказать, ну, вежливые ребята такие в костюмах. А вот стояли тоже, разговаривали, они говорят: слушай, говорит, вот скажи, говорит, пожалуйста, говорит, мы тебя каждое утро слушаем, вот чем отличается работник ГИБДД от врача? Я говорю, ну, они, видимо, врача тормознули и, в общем-то, разговаривали пока там то все. Я говорю, вы знаете, говорю, если пригласить их куда-нибудь провести лекцию, первый расскажет о безопасности движения, второй об опасности неподвижности. Так, дорожная ситуация города Махачкалы на данный момент контролируема. Штрафодобывающей промышленностью, в первую очередь, города Махачкалы, не только города Махачкалы, но еще и вообще всей республики. Как сказали мне эти самые ребята, которые вот вчера одни из этих ребят, слушай, говорит, я говорю, слушайте, скажите, да, мне вот в Центральном разведывательном управлении ФБР есть столько камер, сколько вот в Дагестане? Они говорят, не поверишь, нету. Так, на данный момент въезд в город Махачкалу, старая новая трасса не особо загружена, центр не особо загружен, троллейбусное кольцо Акушинского, в общем-то, тоже ехать можно. Соблюдайте правила дорожного движения неукоснительно и помните о том, что безопасность вашего движения — это сами именно вы. Счастливого пути!

0: В мире рок-музыки существует не так много коллективов, чье творчество оставило бы столь глубокий след и чья карьера была бы такой долгой и, конечно же, плодотворной, как у немецкой группы Scorpions. Скорпионы — это не просто группа, это символ воплощения упорства, профессионализма и невероятной преданности музыке. Они выросли из послевоенной Германии, проложили себе дорогу к вершинам мирового хард-рока, завоевали сердца миллионов поклонников по всему миру и продолжают выступать, несмотря на десятилетия, прошедшие с момента их основания. Так называлась песня, которая прозвучала на волнах радио «Прибой» без комментариев.
1: Реклама.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ».
8: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Лезгинская поговорка.
10: Бахтомин рех яргижеда, умбир кюрю.
11: У счастья дорога бывает длинная, жизнь короткая.
12: Радио «Прибой».

0: Это голос Анны Асти, а это Димы Билана. Но дуэт их сам по себе выглядит как событие, которое легко, знаете, подать одной строчкой. Два очень больших голоса российской популярной сцены записали совместную песню. Песня под названием «Эпилог». Но «Эпилог» интересен не только сочетанием имен. Здесь важнее сама идея, не громкий хит на максимум, а разговор о чувствах, которые вроде бы завершились, но все равно не отпускают. «Как это ты так сказал?» — спросила меня Диана Гаджиева, которая сейчас будет читать новости. Я говорю, что сказал-то? Что я еще сказал? Хороший ход. Артисты такого масштаба встречаются в одной песне, когда есть риск получить не диалог, а соревнование. Кто споет лучше? Ну и кто лучше? Я говорю, лучше всех ты, которая читаешь новости на Радио Прибой. Читай новости на Радио Прибой, Диана.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Установление минимальной платы за содержание жилья предложили возложить на регионы. 10 гектаров выделено под строительство домов для пострадавших жителей Мамедкалы. И Дербентский музей-заповедник вышел в финал престижной премии. Теперь подробно. Полномочия по определению минимальной платы за содержание жилья предложили передать региональным органам власти. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе палаты. Сейчас размер платы за содержание жилья утверждается на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей компании, исходя из потребностей конкретного дома. Он должен быть экономически обоснован, отвечать требованиям разумности и не может устанавливаться произвольно. Для жителей дагестанского поселка Мамедкала, чьи дома пострадали из-за прорыва плотины, власти выделили земельный массив в 10 гектаров под возведение нового жилья. Об этом проинформировали в пресс-службе руководителя республики. Участок расположен в непосредственной близости от населенного пункта, его границы были предварительно одобрены самими сельчанами. Планируется, что на новую территорию переедут десятки семей, при этом каждое домохозяйство, утратившее кров, получит надел размером в 10 соток. В этом году в Дагестане планируется открыть 7 новых школ. Строительство объектов ведется по графику и в рамках госпрограммы развития образования, сообщили в Минстрой республики. На данный момент по двум объектам уже получены лицензии на образовательную деятельность. Строительная готовность остальных 5 школ составляет от 80 до 93%. Еще 3 школы планируется ввести в эксплуатацию до конца года. В Самурском национальном парке в Дагестане впервые применили искусственный интеллект и спутниковый мониторинг для уборки побережья Каспия. Участники акции собрали более 20 мешков отходов на определенном участке, при этом реальный объем мусора оказался значительно выше предполагаемого. Проект «Чистый берег» Фонда защитников природы использовал нейросетевые алгоритмы для анализа аэрофотосъемки. Искусственный интеллект с точностью более 80% распознает типы отходов от пластика до рыболовных сетей, что позволяет в 4 раза эффективнее планировать уборки. Проект «Подземное водохранилище» Дербентского музея-заповедника претендует на победу в национальной премии имени Лихачева в номинации «Национальное достояние». Уникальный памятник федерального значения представляет собой инженерное сооружение раннего средневековья, не имеющее аналогов в регионе. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Сейчас мы о тарифах говорили с Дианой, вот коротко. Она говорит, повышают ЖКХ и так далее. Я говорю, да какие-то, знаешь, я вот тебе вот одну новость скажу. Она говорит, какую? Я говорю, видела же фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В новой версии «Приключения Шерлока Холмса» актеру, озвучивающему бой собаки Баскервилей, не поверишь, говорю, Диана, подсунули платежку услуг ЖКХ с новыми тарифами. Ох, Алибеков, Алибеков, сказала Диана Гаджиева. В эти утренние часы мы всем желаем доброго утра.

0: Пытался им подсвистеть, ничего не получилось у меня. Попробую в конце. Вы знаете, в самом прямом смысле этого слова они взяли, да и свистнули песню, которая называется «На границе тучи ходят хмуро». А помните, да, «Край суровой тишиной объят». «Три танкиста», да, эти строки не поэтический образ, это буквально фронтовой репортаж в стихах. Тогда в конце июля, около 38-го года, по-моему, на границе тогда было хмуро и неспокойно. Самураи стягивали силы, укрепляли огневые точки, готовили удар. В общем, вспомнил, да, то время и тот, в общем-то, старенький фильм. Что я хочу вам сказать? С добрым утром, доброго утра вам. Безусловно, пусть ваша неделя будет наполнена счастливыми моментами. Банда называется NRD1. Далее информация о нашем деловом партнере. В эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков. И вот попробую подсвистеть в конце. Вот я сейчас...
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55-55-70.
5: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Погода.
1: Центр шифровку прислал, то есть гидромедцентр отправил уведомление. Облачно с прояснениями, слабый дождь с 14.00 до 3 часов утра. 3 метра в секунду, ветер северо-западного направления. На данный момент, в ближайшие 10 минут осадков не ожидается. Днем, кстати, у нас плюс 20 градусов тепла.

0: Народная пословица говорит, что имеем не храним, потерявши плачем. Это в первую очередь касается любви, которую можно сравнить с хрупкой драгоценностью. Вот именно об этом здесь и ведется повествование в письмах издалека. Ну, это песня такая, да, так она называется. Здесь душевная боль, причиненная парню, настолько велика, что прочитанные послания, знаете, немедленно отправляются в огонь. А вместо них остается лишь горстка пепла, как поется в этой песне. В общем, я буду краток. В нашем эфире прозвучала песня в исполнении Алексея Глызина, которая называлась «Письма издалека». В нашем эфире, то есть это на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тримиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тримиада». Яровского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама» у нас в

0: Найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация. Консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: У меня нет никаких комментариев по поводу этой группы и по поводу этой песни, потому как, ну, здесь все, ну, просто великолепно. Когда-то впервые я очень необычную и мощную песню услышал когда-то очень давно, где нежный италоязычный женский вокал подчеркивался и оттенялся жестким ритмом хип-хопа и, конечно же, англоязычным гарлемским речитативом. Хотя я не считаю себя поклонником как хип-хопа, так и рэпа, мощная энергетика команды произвела на меня просто, знаете, неизгладимое впечатление. В нашем эфире немецкий хип-хоп проект Highland. В общем, наиболее удачными работами, проектами стали Белла Стелла, Винни Винни Вичи, Сетувой и далее, по-моему, Мэджик Фортуна, которые стали их визитной карточкой. Ну, естественно, это уже Сетувой и 9 часов и 50 минут, время московское. Мне сейчас нужно сделать небольшую остановку. Услышимся очень скоро.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Очень вкусный лимонад. Один такой на свете. Все Тбилиси хотят. И взрослые, и дети.
4: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: она. Любовь обняв, ответил он.
1: В конечном итоге все у них получилось, и мы этому безумно были рады. Ирина Аллегрова, финал часа, за ней.
0: Судьба

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола в России, мусульмане Дагестана отметят Курбан-Байрам и дорогу Цури-Парчип перенесут в обход опасного оползня. Теперь подробно. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По информации Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний в провинции Демократической Республики Конго зарегистрировали вспышку болезни, вызванной данным вирусом. Отмечается, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит», направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию России, во всех пунктах пропуска осуществляют усиленный санитарно-карантинный контроль. Мусульмане Дагестана отметят Курбан-Байрам. Согласно богословскому заключению, первый день священного месяца выпадает на сегодня. Отмечать праздник жертвоприношения верующие будут 27 мая. В преддверии праздника власти определили официальные локации для проведения обряда. На территории Махачкалы оборудовано 4 специализированные точки. Рядом с духовным центром имени пророка Исы, неподалеку от конно-спортивного клуба «Зебра», в микрорайоне Новый Хушет, а также на площадках мясокомбината. Более 24 тысяч жителей и гостей республики посетили акцию «Ночь музеев» в Дагестане, прошедшую накануне. Тематическая акция была приурочена к году единства народов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. На площадках музеев и этнокомплексов по всей республике прошли мастер-классы по ковроткачеству и вышивке. В Чародинском районе Дагестана принято решение о реконструкции аварийного участка 8-го километра трассы Цури-Парчип с выносом дороги на противоположный склон из-за угрозы полного обрушения склона и самой трассы, сообщил Дагестан-Автодор. Движение автотранспорта организовано по временной объездной схеме, ведется разработка проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы начнутся после получения положительного заключения госэкспертизы. Махачкалинская «Динамо» завершила чемпионат России по футболу этого сезона на 14-м месте в турнирной таблице. За 30 игр дагестанская команда набрала 26 очков. При этом в последних 9 турах «Динамо» не одержала ни одной победы. Последняя была 13 марта в матче с Оренбургом. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Ну, на первый взгляд кажется, что песня — это пустая болтовня о том, как парень хочет увидеть свою сбежавшую девушку. Однако этот исполнитель Уикенд известен темной стороной своей музыки. Здесь он раскрыл более глубокий смысл песни, чем кажется на первый взгляд. И это совсем не легкая лирика, поверьте. Если вы не знаете английский язык, просто посмотрите перевод этой песни. 10:09, время московское, понедельник в разгаре, собственно говоря, продолжаем. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброго утра. Расул Алибеков, будем знакомы.

0: молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».
1: Спонсор «Счастливое утро» на волнах радио «Прибой» – ювелирный дом «Карджеви». Времена и события меняются, а драгоценности – это навсегда. Город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Приходите. Здесь много всего интересного.

0: Ну как ни крути, Бонни Тайлер была неповторима в своем образе, сочетании суровых оттенков вокали и миловидной внешности, которые создали контраст, который безумно нравился публике. А в сочетании с мощными песнями все это сделало ее мировой звездой. В общем, она прозвучала в ее песне, вернее, песня в ее исполнении прозвучала на волнах радиоприбоя. Песня называлась «Angel Hearts». Пока у меня все.
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Аварская поговорка.
10: Если голова не работает, ноги устают.
11: Радио «Прибой».

0: о погоде.
1: Весна — это когда идешь по грязи, чтобы обойти другую грязь, которая грязнее первой. После дождя такое случается, да, есть такое дело. Итак, 18 градусов у нас сегодня после обеда. Дождь, 3 метра в секунду, ветер северо-западного направления. А температура воздуха на данный момент составляет 18, и чуть далее она будет всего лишь 20. Нас ждет сегодня дождь.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2020 года.

0: это всего лишь имя. Лана Дель Рей. Кто такая? Ну, такая интересная дама из Америки, которая значительным образом повлияла на современную популярную сцену. А сегодня королева прибрежного гламура, так они говорят в Америке. Грустная икона романтизма и меланхолии, кумир миллионов людей по всему миру. На ранних этапах своего восхождения получала в свой адрес лишь критику и нелепые насмешки. Но посмотрите, где она сегодня. На самом Олимпе славы, то есть на радио Прибой. «Летняя печаль», наверное, одна из самых известных песен Ланы Дель Рей. Ее непременно знают даже те, кто далек от популярной музыки, так и от творчества певицы в целом. Песня достойно украсила собой второй студийный альбом, который я купил, да, я купил, под названием «Born to Die», а также стала самым большим хитом Ланы Дель Рей на радио Прибой.
1: Реклама на радио. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар»

0: Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр ГЕПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

До этого Лан Рокстан, только что на волнах радио Прибой, под занавес моего сегодняшнего рабочего дня. Я желаю вам хорошего понедельника, и пусть этот день будет легким и, конечно же, приносит лишь положительные эмоции. Пусть окружающие дарят искренние улыбки и проявляют взаимоуважение. Отличного начала новой недели. Мы с вами услышимся здесь же завтра на волнах радио Прибой. Расул Алибеков. Да, я все утро провел вместе с вами. У вас все будет хорошо. Пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре «Лекарь» более 5 лет работает своя служба вакцинации. Все препараты сертифицированы, соответствуют срокам годности. А часть из них завезена из-за рубежа от ведущих фармакологических компаний. Мы строго соблюдаем условия хранения и транспортировки вакцин. Выдаем прививочный сертификат, где указаны уже сделанные и предстоящие прививки. Служба вакцинации «Сети Лекарь». Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ: прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск, улица Промышленная, 6.
7: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
8: Ограничение 12+.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Установление минимальной платы за содержание жилья предложили возложить на регионы. 10 гектаров выделено под строительство домов для пострадавших жителей Мамедкалы. И Дербентский музей-заповедник вышел в финал престижной премии. Теперь подробно. Полномочия по определению минимальной платы за содержание жилья предложили передать региональным органам власти. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе палаты. Сейчас размер платы за содержание жилья утверждается на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей компании, исходя из потребностей конкретного дома. Он должен быть экономически обоснован, отвечать требованиям разумности и не может устанавливаться произвольно. Для жителей дагестанского поселка Мамедкала, чьи дома пострадали из-за прорыва плотины, власти выделили земельный массив в 10 гектаров под возведение нового жилья. Об этом проинформировали в пресс-службе руководителя республики. Участок расположен в непосредственной близости от населенного пункта, его границы были предварительно одобрены самими сельчанами. Планируется, что на новую территорию переедут десятки семей, при этом каждое домохозяйство, утратившее кров, получит надел размером в 10 соток. В этом году в Дагестане планируется открыть 7 новых школ. Строительство объектов ведется по графику и в рамках госпрограммы развития образования, сообщили в Минстрой Республики. На данный момент по двум объектам уже получены лицензии на образовательную деятельность. Строительная готовность остальных 5 школ составляет от 80 до 93%. Еще 3 школы планируется ввести в эксплуатацию до конца года. В Самурском национальном парке в Дагестане впервые применили искусственный интеллект и спутниковый мониторинг для уборки побережья Каспия. Участники акции собрали более 20 мешков отходов на определенном участке, при этом реальный объем мусора оказался значительно выше предполагаемого. Проект «Чистый берег» Фонда защитников природы использовал нейросетевые алгоритмы для анализа аэрофотосъемки. Искусственный интеллект с точностью более 80% распознает типы отходов от пластика до рыболовных сетей, что позволяет в 4 раза эффективнее планировать уборки. Проект «Подземное водохранилище» Дербентского музея-заповедника претендует на победу в национальной премии имени Лихачева в номинации «Национальное достояние». Уникальный памятник федерального значения представляет собой инженерное сооружение раннего средневековья, не имеющее аналогов в регионе. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: 11.11, московское точное время. Дамы и господа, всем доброго дня. Сегодня понедельник, 18 число, май. И, конечно, всем большой привет. Это Адам, и впереди целый час музыки, которую ты точно любишь, помнишь и хранишь в своем сердце, как самое приятное воспоминание. Программа «Ретро». Впереди отличные треки. Остаемся вместе.
1: Музыка воспоминаний. На радиоприбой с Адамом Будагиловым.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
5: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Друзья мои, для поколения 80-х группа «Ялла» стала во многом такой первой группой, что так близко познакомила советские слушатели с узбекской народной музыкой. По крайней мере, принесла в традиционное и во многом однообразное звучание советской эстрады теплую волну экзотического Востока. Музыкальная чайхана называлась песня «Половина 12-го московское время». Это понедельник, вы слушаете «Прибой из Дагестана». Всем большой привет из Махачкалы, зовут меня Адам, группа «Иглс» и «Отель Калифорния». Далее.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: «Прибой» — золотой хит Дагестана.

0: «Мелодии века». Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
4: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
5: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Навалак.
1: Карата.
0: Дилим.
1: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: Тут Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола в России. Мусульмане Дагестана отметят Курбан-Байрам. И дорогу Цюри-Парчип перенесут в обход опасного оползня. Теперь подробно. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По информации Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний в провинции Демократической Республики Конго зарегистрировали вспышку болезни, вызванной данным вирусом. Отмечается, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит», направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию России, во всех пунктах пропуска осуществляют усиленный санитарно-карантинный контроль. Мусульмане Дагестана отметят Курбан-Байрам. Согласно богословскому заключению, первый день священного месяца выпадает на сегодня. Отмечать праздник жертвоприношения верующие будут 27 мая. В преддверии праздника власти определили официальные локации для проведения обряда. На территории Махачкалы оборудовано 4 специализированные точки. Рядом с духовным центром имени пророка Исы, неподалеку от конно-спортивного клуба «Зебра», в микрорайоне Новый Хушет, а также на площадках мясокомбината. Более 24 тысяч жителей и гостей республики посетили акцию «Ночь музеев» в Дагестане, прошедшую накануне. Тематическая акция была приурочена к Году единства народов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. На площадках музеев и этнокомплексов по всей республике прошли мастер-классы по ковроткачеству и вышивке. В Чародинском районе Дагестана принято решение о реконструкции аварийного участка 8-го километра трассы Цюри-Парчип с выносом дороги на противоположный склон из-за угрозы полного обрушения склона и самой трассы, сообщил Дагестан-Автодор. Движение автотранспорта организовано по временной объездной схеме, ведется разработка проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы начнутся после получения положительного заключения госэкспертизы. Махачкалинская «Динамо» завершила чемпионат России по футболу этого сезона на 14-м месте в турнирной таблице. За 30 игр дагестанская команда набрала 26 очков. При этом в последних 9 турах «Динамо» не одержала ни одной победы. Последняя была 13 марта в матче с Оренбургом. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: судеб. Ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это «Час желаний» с Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.

0: Очередной музыкальный час на волнах радио. Привет, друзья мои, приветствуем всех, кто остается с нами и присоединился к нашей компании. Прекрасный день, 18 мая, друзья мои. И отличная музыка на волнах, которая звучит из вашего приемника. Это «Прибой». Зовут меня Адам. Всем доброго дня. Ассаламу алейкум. Остаемся вместе. Это уже программа «По заявкам». Вы можете писать на наш МАКС, кстати, на 8-988-291-1007. Пишите поздравления, пишите пожелания, желание послушать песню, подарите рядом сидящему, возможно, кому-то, кто далеко от вас. Нас слушают везде, повсюду, кстати, круглые сутки, по всей планете, настраивайте нашу волну. Радио «Прибой», лучшая музыка, 12, почти 12, московская, точная. Так, друзья мои, ждем ваше сообщение, но прежде я напомню о том, что у программы «Час желаний» есть прекрасный спонсор, золотой спонсор, скажем, ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет, кстати, «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 682040 для профессиональной консультации.
2: «Росювелир».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: великолепный голос Бакара Курбанадамова, вот, друзья мои, на волнах на радио Прибой получила абсолютно новая песня «Ищу тебя» на даргинском языке. Итак, напомню о том, что на наших волнах программа «По заявкам» началась. Наш номер нам пишите на макс 8-988-291-1007. Ну что ж, минута хороших предложений. Далее на наших волнах. Мы услышимся очень скоро.
1: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
2: Реклама на радио.
3: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
6: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
7: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».
0: Программа «По заявкам» началась на волнах радио «Прибой», друзья мои, в этот час, понедельник, 18 мая. Итак, на наш Макс пишет, друзья мои, на 8-9-8-8-291-10-07. Передавайте привет, не стесняемся, радуем, заставляем улыбаться родных, близких, друзей в эфире нашего радио. Итак, сообщение одно из первых. Добрый день, хочу передать салам брату Исе из Санкт-Петербурга. Вот и прогнивает сообщение и песню для брата пусть поставит в исполнении Руслана Гасанова и Зайнаб Махаева. Называется «Родник любви». Итак, Санкт-Петербург, Иса, для тебя.
10: На радио «Прибой» час желаний.

0: Радиоприбой.
1: Мы с огромным удовольствием вместе с вами, друзья мои, слушаем ваши просьбы. Здесь на волнах Радиоприбой в программе по заявкам «Час желаний». На макс на 8-988-291-1007. Пишите, как пишут на макс. Вот очередной наш слушатель. Салам алейкум, Радиоприбой, всему Дагестану. Мы с удовольствием слушаем вас в Казани. Родным, близким, салам от Саида из Амиры. Нам, пожалуйста, включите «Сальдо Винчи», «Персем Проси». Большим удовольствием, Саид из Амира, для вас в Казани. Мы ждем этот музыкальный трек, делаем громче.

0: и час желаний.
1: Ну что ж, 12:26 уже в программе. Друзья мои, мы ждем ваши сообщения, как написала нам следующая слушательница. Здравствуйте, просим вас поставить «Дивный сон» в исполнении Даниэла Алиева. Это подарок для моей любимой Найки. Спасибо большое.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Да, друзья мои, с вам снятся дивные сны, и, конечно, все случается наяву. 12.29 в Махачкале. Программа по заявкам «Час желаний», и напомню, программы прекрасный спонсор ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете всегда изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому, друзья.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68-2040 для профессиональной консультации.
3: «Росювелир».
1: Ну что ж, принимаем сообщение, друзья мои, зачитываем. То есть уже, салам алейкум, прибой ведущему, мы, алейкум салам, а мы в дороге слушаем вас, включите, пожалуйста, «Вояж-вояж», «Саул» от Арсена написали нам. Ну что ж, Арсен, мы с удовольствием, конечно, рады радовать вас, и следующие минуты ваши приукрасят это самое прекрасное Дизерлис, ее песня «Вояж».

0: желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: Реклама.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
5: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93 00 44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93 00 44.
6: Ограничение 12+.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-0.

0: 46-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
5: Итак, друзья мои, 12.37, московское точное время, на волнах радио «Прибой», программа «По заявкам». Вы можете писать на наш МАКС на 8-9-8-8-291-10-07. И у нас очередное сообщение от Айны. Это сообщение просьба поставить для Рамиза следующую песню под названием «Градусы еще выше». С большим удовольствием исполняем ваше желание. Спасибо большое, написала нам Айна. Пожалуйста, делайте громче.

18 мая, понедельник, программа «Чем желание» на волнах радио. Прибой, зовут меня Адам. Всем доброго дня, салам алейкум. Нанах Макс на 8-9-8-8-291-10-07. Приходит сообщение. Одно из следующих вот такого содержания. Доброго дня, Адам. Вы можете вернуть нас в прошлое. Это как утверждение, не вопрос. Да, конечно, пожалуйста, песню. Нам песню Динара Джамалдиновой «Любви и страдания» от прекрасных двух зарем. Это СМС, друзья мои. Что ж, прекрасные заремы. Ровно на 3 минуты 52 секунды я вас возвращаю в прошлое. Делайте громче Динара Джамалдинова на волнах радио. В любой программе «Чем желание».

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Ну что ж, без четверти 13 московское время. Приветствую всех слушателей радиостанции «Прибой». Спасибо вам за отличный час. Это, наверное, скорее всего, даже я согласен, слушателям обращается наш слушатель. Потому что, типа, потому что плейлист составлен именно благодаря вашим заявкам, друзья. Вы пишете к нам на наш портал, мы исполняем ваши желания. Зубаир передает привет Саиде. И вот просьба поставить «Forest Monday Sun». Кстати, в понедельник, солнце, все соответствует. Зубаир, делайте громче. Для Саиды этот презент звучит на наших волнах.

0: на радио «Прибой» «Час желаний».
1: Реклама.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
0: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».
9: Да, друзья мои, с 12 до 13 и 17 до 18 ежедневно на волнах радио «Прибой» программа по заявкам «Час желаний». И сейчас, друзья мои, напомню наш номер Макса. На Макс можете дружить. Должны и можете писать на 8-988-291-1007. Напомню, программа «Прекрасный спонсор» ювелирный салон «Рос», ювелир эксклюзивной коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Рос ювелир» — это вы и достойны лучшего.
10: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Рос ювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Рос ювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: Я уверен, все согласны, ты еще много тысяч человек. Самое прекрасное — смотреть в глаза человека, который улыбается. У каждого глаза улыбаются по-своему, но именно улыбающиеся глаза самые прекрасные. Как говорил Кастанеда, глаза говорят больше, чем слова. Поэтому, когда больно, тоже мы отворачиваемся, друзья. 12:59, время по Москве. Вы слушаете радио «Прибой», и на наших волнах только что отпел Мурат Байкаев «Твои глаза» называлась песня. Заслуженный артист России, кстати, мои аплодисменты этому талантливому артисту. Ну и, конечно, переходим в новый музыкальный час, друзья мои. Новости дня нам приготовила Диана Гаджиева. Зовут меня Адам. Всем доброго дня. Салам алейкум. Остаемся вместе и с наступлением очередного музыкального часа.
1: В Дагестане 13 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Пенсии прокурорам и следователям назначат по новым правилам. В Махачкале продолжается реконструкция аэропорта. И дагестанский борец на поясах победил на Кубке России. Теперь подробно. При исчислении выслуги лет прокуроров и следователей для назначения пенсии будут учитывать время службы в добровольческих формированиях. Предполагающее это постановление правительства вступило в силу сегодня. Отмечается, что данные категории будут засчитывать периоды приостановления службы в профильных ведомствах, во время которых они несли военную службу по мобилизации, службу в войсках Росгвардии, военную службу по контракту в условиях военного положения, занимались добровольным содействием задачам, поставленным перед вооруженными силами РФ или войсками Росгвардии. На Северном Кавказе завершается прием заявок на конкурс «Бизнес-баттл». У предпринимателей региона осталось всего 2 дня, чтобы заявить свою бизнес-идею и выиграть до 2 миллионов рублей на развитие своего дела. Проект объединяет авторов перспективных идей, опыт наставников и потенциальных инвесторов, предоставляя участникам возможность получить ценные знания, поддержку и финансирование для запуска и развития своих стартапов. По Махачкале с начала года обустроено более 100 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и установлено свыше 1500 баков, сообщает пресс-служба мэрии. В этом месяце планируется установка 40 контейнерных площадок, в каждой из них от 4 до 8 мусорных баков в зависимости от нагрузки территории. Управление жилищно-коммунального хозяйства также регулярно обновляет имеющиеся контейнеры. На втором этапе реконструкции аэропорта Махачкалы, выполняемом в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», ключевым объектом стала новая взлетно-посадочная полоса длиной более 3 километров. По состоянию на май ее готовность составляет 98%. На всей протяженности завершено устройство бетонного покрытия. Близится к завершению работы над участками рулежных дорожек. Водосточно-дренажной сети подходит к концу монтаж светосигнального оборудования. Гази Халилов выиграл золотую медаль на Кубке России по борьбе на поясах, который состоялся во Владимирской области. Дагестанский спортсмен первенствовал в весовой категории до 100 килограммов. Это 5-я награда на соревнованиях Кубка России. Он является 4-кратным победителем этих состязаний. Также в его активе есть бронзовая медаль. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Радио «Прибой».
3: Отличный день, отличная музыка.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Буба мачерди, сатрая тимья, тиде мачерди, иридра.
2: Кто без отца, один раз сирота, кто без матери, семь раз.
0: Радио «Прибой».

0: Где прибой, там и Родина.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8 963 408 6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
9: Ограничение 12+.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
11: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай Родину по всей России. Радио

1:43 московское время, друзья мои, на волнах радио. Прибудет история о том, что могло бы произойти в жизни Ольги, если бы она была чуть менее осторожна. Я думаю, послушав эту песню, каждый смог представить себя на ее месте. И, друзья мои, конечно, это называется песня «Звезда опаленной солнцем». Молли, напомню, это подарок всем тем, кто такой вот находился, можно сказать, или будет находиться летом в любви. Наслаждайтесь. Друзья мои, пока еще осталось 13 секунд танцевальными ритмами. Молли и кайфуйте от, конечно, настоящего момента, потому что всегда мы строим план на завтра, через месяц или год. Главное не бояться, как говорится, любить. Понедельник, 18 мая. Зовут меня Адам. Всем доброго дня. Остаемся в одной компании. Кайко и Хайла. Without you.

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
8: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
9: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
11: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: всегда с тобой.
1: Радио «Прибой».
2: В Дагестане 14 часов.
3: На радио «Прибой» новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Жители Дагестана ждут 3 выходных дня в конце мая, и в республике прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Теперь подробно. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на 6 месяцев с 1 июня по 30 ноября. Постановление об этом подписано. Действие предыдущего заканчивается 31 мая. В рамках ограничений страны будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но также будет приостановлен вывоз отходов электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны. В России мужчины имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск во время отпуска по беременности и родам их жен. Об этом сообщает Минтруд. Ведомство напоминает, что его можно оформить как до рождения ребенка, так и после, в удобный для семьи период. При этом сроки службы и утвержденный график отпусков не имеют значения в этом случае. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение, согласно которому 3 дня в конце мая объявляются нерабочими в связи с мусульманским праздником Курбан-Байрам. Как уточняется в документе, решение принято на основании официального обращения муфтията Дагестана. Таким образом, календарь дополнительных выходных охватывает 27, 28 и 29 мая. Напомню, что сам праздник жертвоприношения в текущем году приходится именно на 27 мая. По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с сегодняшнего дня и по 20 мая в районах республики ожидаются сильные дожди, ливни, возможен град и усиление ветра до 23 метров в секунду. В предгорных и горных районах может выпасть до 80 миллиметров осадков. Как отметили в МЧС Дагестана, в связи с непогодой существует высокая угроза выхода из берегов некоторых рек региона. По инициативе Минсельхоза России в Дагестан доставлен гуманитарный груз 60 тонн картофеля из Брянской области. Помощь предназначена для аграриев горных районов, которые пострадали от паводков. Картофель будет направлен для весенней посадки в хозяйства Цунтинского, Чародинского, Унцукульского и некоторых других районов. Это поможет восстановить посевные площади и поддержать продовольственную безопасность местных сообществ, пострадавших от обильных осадков и оползней. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
6: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом «Махачкала»

0: 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Вспомни, что было.

друзья мои, на волнах радио прибывает такой антивоенный протест, замаскированный под бодрый рок-н-ролл группы «Статус-кво» и «In the Army». Но звучит на волнах такая вот рисуется мрачная картина армейской жизни в песне, разрушая такие романтические представления о войне и героизме. 2:42, время точное. На волнах радио прибыла, как обычно, лучшая музыка. И мы продолжаем, конечно, музыкальный эфир этого дня под названием «Понедельник». Меня зовут Адам. Впереди у нас много хорошей музыки. Наир Рахманов поет с песней «Мама». И прямо сейчас

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ну что, друзья мои, на волнах радио Прибой такая незаурядная певица, которую недавно еще никто не знал, а теперь ее песня стала чуть ли не главным хитом страны. Мы говорим о матушке, то есть самой матушке Земля, песня. Ну, очередной трек вышел в начале этого года под названием «Синяя вода». Нежданно-негаданно, вот она, Кутукова, уже звезда, и звучит на волнах нашего радио. 2:56 минут московское время. Ну что ж, очередной час музыкальный час подходит к финалу, друзья мои. Позвольте попрощаться, пожелаем хорошего следующего часа и отличных новостей ровно в 3 часа дня. Здесь был Адам, всем удачи, всем пока. Ну а сейчас премьера новой песни в исполнении Аслана Гусейнова.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Сокуль, Бабаюрт,
1: Гимрия, говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Пенсии прокурорам и следователям назначат по новым правилам. В Махачкале продолжается реконструкция аэропорта. И дагестанский борец на поясах победил на Кубке России. Теперь подробно. При исчислении выслуги лет прокуроров и следователей для назначения пенсии будут учитывать время службы в добровольческих формированиях. Предполагающее это постановление правительства вступило в силу сегодня. Отмечается, что данные категории будут засчитывать периоды приостановления службы в профильных ведомствах, во время которых они несли военную службу по мобилизации, службу в войсках Росгвардии, военную службу по контракту в условиях военного положения, занимались добровольным содействием задачам, поставленным перед вооруженными силами РФ или войсками Росгвардии. На Северном Кавказе завершается прием заявок на конкурс «Бизнес-баттл». У предпринимателей региона осталось всего 2 дня, чтобы заявить свою бизнес-идею и выиграть до 2 миллионов рублей на развитие своего дела. Проект объединяет авторов перспективных идей, опыт наставников и потенциальных инвесторов, предоставляя участникам возможность получить ценные знания, поддержку и финансирование для запуска и развития своих стартапов. В Махачкале с начала года обустроено более 100 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и установлено свыше 1500 баков, сообщает пресс-служба мэрии. В этом месяце планируется установка 40 контейнерных площадок, в каждой из них от 4 до 8 мусорных баков в зависимости от нагрузки территории. Управление жилищно-коммунального хозяйства также регулярно обновляет имеющиеся контейнеры. На втором этапе реконструкции аэропорта Махачкалы, выполняемому в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система», ключевым объектом стала новая взлетно-посадочная полоса длиной более 3 километров. По состоянию на май ее готовность составляет 98%. На всей протяженности завершено устройство бетонного покрытия. Близится к завершению работы над участками рулежных дорожек. Водосточно-дренажной сети подходит к концу монтаж светосигнального оборудования. Гази Халилов выиграл золотую медаль на Кубке России по борьбе на поясах, который состоялся во Владимирской области. Дагестанский спортсмен первенствовал в весовой категории до 100 килограммов. Это 5-я награда на соревнованиях Кубка России. Он является 4-кратным победителем этих состязаний. Также в его активе есть бронзовая медаль. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе.
6: You are listening to Radio Приборе. The best radio of Dagestan.

0: Kids, так называется этот трек, друзья, Братин ее исполняет, и это совершенно свежая работа, которая совсем недавно появилась в нашей фанатеке. Я хочу поприветствовать всех, кто проводит этот замечательный день, даже несмотря на то, что он немного пасмурный и где-то дождит. Всем хочу пожелать хорошего понедельника и удачной недели. Пусть она начнется успешно и легко, и на полном позитиве, конечно. И пусть каждый день будет продуктивным, насыщенным, разнообразным, интересным, а все дела делаются просто на одном дыхании.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио Прибой.

0: Отдышалась, отдышалась немного и снова пошло.
1: Радио «Прибой», соединяя сердца.
2: Реклама на радио.
3: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
4: 8-928-501-06-06.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелло Гамзатовича – хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
9: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
10: Рано или поздно к этому приходят все.
11: Реклама на радио «Прибой».
10: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
12: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Любовь, друзья, одно из самых сложных и одновременно самых простых чувств. Она не сводится к романтическим словам, красивым признаниям и пылким эмоциям. Ну а дивная любовь, мне кажется, это способность на глубокое, зрелое чувство, в котором присутствует и забота, и уважение, и доверие, и, конечно же, приятие. Думаю, именно об этом и поется в песне, которая так и называется «Дивная любовь», а исполняла ее Умайра Шахбанова. А прослушали мы ее в рамках рубрики «Премьера» на Радио Прибой.
1: Легендарный настрой
2: и весь Дагестан с тобой.
1: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
0: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
0: Пробки на дорогах.
6: Ну а сейчас время для самой актуальной информации относительно ситуации на дорогах нашего города. По данным сайта 2GIS, 4 балла пробки в данный момент в городе Махачкале. Вижу ДТП на Троллейбусном кольце, ну и соответственно здесь практически во все 4 стороны затруднено движение. На Кушинского чуть менее оно, но со стороны Магомеда Тагирова, Гайдара Гаджиева и от Троллейбусного кольца до пересечения с улицей Агасиева двусторонние пробки. Далее идем улица Дахадаева в таком же состоянии. Очень сильный затор сейчас на улице Магомеда Гаджиева в районе ректората. Далее улица Радищева. Сейчас двусторонняя пробка Коркмасова, Толстого. Так, на Гусаева сейчас есть затруднение. Даниялова двусторонняя пробка, Дахадаева, Коркмасова, Батырай, я уже сказала. Так, Магомеда Яракского. Здесь тоже есть местами заторы. Ирчи Казака, особенно на пересечении с Магомеда Яракского, очень сильный затор. Такая же ситуация на пересечении с проспектом Шамиля и с улицей Азиза Алиева. Так, далее, проспект Гамидова тоже загружен. Так, и даже прилегающие, так, да, Ирчи Казака, я уже сказала, двусторонняя пробка. Далее, Примакова улица свободна, но со стороны Расула Гамзатова при въезде на эту улицу есть затор. Далее, на Хаджибулача тоже есть вот в этой развязочке на мосту, за мостом, под мостом есть.

0: тоже пробки. Улица Аметхана Султана незначительные. Так, здесь я вижу работы дорожные. Что еще? На Казбекте, на проспекте Казбекова в Семендыре. Здесь затруднено движение, и на Северной автостанции тоже. Хасаиртовское шоссе свободное. Так, далее. Вот это вот шоссе, которое ведет в Корт-Маскалу, загородное шоссе, Шамхал, Тюбе. Здесь все дороги свободные. Если посмотреть так на редукторный поселок, то здесь есть небольшие затруднения в передвижении, но, скажем так, пробочки маленькие тоже имеются. В общем, друзья, остается призвать вас к соблюдению правил дорожного движения, кем бы вы ни являлись, пешеходом или автолюбителем. Помните, ваша безопасность в ваших руках. Будьте внимательны и осторожны, и счастливого вам пути!
1: Радио Прибой.
2: Горы и города на одной волне.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Жители Дагестана ждут 3 выходных дня в конце мая, и в республике прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Теперь подробно. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на 6 месяцев с 1 июня по 30 ноября. Постановление об этом подписано. Действие предыдущего заканчивается 31 мая. В рамках ограничений страны будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но также будет приостановлен вывоз отходов электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны. В России мужчины имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск во время отпуска по беременности и родам их жен. Об этом сообщает Минтруд. Ведомство напоминает, что его можно оформить как до рождения ребенка, так и после, в удобный для семьи период. При этом сроки службы и утвержденный график отпусков не имеют значения в этом случае. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение, согласно которому 3 дня в конце мая объявляются нерабочими в связи с мусульманским праздником Курбан-Байрам. Как уточняется в документе, решение принято на основании официального обращения муфтията Дагестана. Таким образом, календарь дополнительных выходных охватывает 27, 28 и 29 мая. Напомню, что сам праздник жертвоприношения в текущем году приходится именно на 27 мая. По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с сегодняшнего дня и по 20 мая в районах республики ожидаются сильные дожди, ливни, возможен град и усиление ветра до 23 метров в секунду. В предгорных и горных районах может выпасть до 80 миллиметров осадков. Как отметили в МЧС Дагестана, в связи с непогодой существует высокая угроза выхода из берегов некоторых рек региона. По инициативе Минсельхоза России в Дагестан доставлен гуманитарный груз 60 тонн картофеля из Брянской области. Помощь предназначена для аграриев горных районов, которые пострадали от паводков. Картофель будет направлен для весенней посадки в хозяйства Цунтинского, Чародинского, Унцукульского и некоторых других районов. Это поможет восстановить посевные площади и поддержать продовольственную безопасность местных сообществ, пострадавших от обильных осадков и оползней. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Слушай.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: А в городе лето Изирт открыла новое музыкальное измерение в эфире Радио Прибой. Друзья, ну еще каких-то 2 недели, и да, мы все вместе дружно вступим в новую, в новый сезон. Я думаю, что лето – это как раз-таки самая любимая пора и школьников, и всех тех, кто собирается в отпуска, как говорится, на моря и на отдых. Но мне кажется, в нашей республике одинаково прекрасно и весна, и лето, поскольку горы, они прекрасны в любую погоду. Море у нас, как говорится, для полного счастья есть все. Поэтому, друзья, даже несмотря на то, что немного пасмурная погода в последние дни, весна в любом случае прекрасна. А весна в нашем городе так же замечательна, как и эта прекрасная жизнь. В общем, друзья, хочу пожелать всем доброго дня и отличного, все еще весеннего настроя.
2: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.
4: Реклама.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
10: Ограничение 12+.
11: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
12: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Друзья, представляем вашему вниманию очередную новинку. «Дождь» она называется. Это новая песня о свободе, грусти и о свежести после дождя. Капли на стекле, мысли вслух и мелодия, которая останется с нами надолго. «Дождь» — так называется эта композиция в исполнении группы «Бахтовар», которую мы с вами прослушали в рамках рубрики «Премьера» на «Радио Прибой».
1: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55-55-70.
6: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Сегодня 18 мая 2026 года. Друзья, чем же знаменателен сегодняшний день в истории? Сегодня отмечается День Балтийского флота ВМФ России. Памятная дата установлена в честь исторического события 1703 года, когда флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую победу. Во время Северной войны она захватила два шведских корабля в устье Невы. Во знаменовании победы были изготовлены особые медали, на которые нанесли изречение императора «Небываемое бывает», которое он произнес после сражения. И в 1996 году дата 18 мая, согласно приказу главнокомандующего ВМФ России, стала праздником всех моряков-балтийцев. В общем, сегодня Балтийский флот обеспечивает безопасность России на западном направлении. Все части флота находятся в постоянной боевой готовности. А еще сегодня отмечается Международный день музеев. Праздник возник в 1977 году во время проведения 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев в Москве и Ленинграде. Поначалу у мероприятия не было определенной тематики, но в 1992 году организаторы Дня музеев предложили проводить события на определенную тему. И в 2026 году она звучит так: «Музеи, соединяющие разобщенный мир». Мне кажется, и название достаточно интересное, ну и все, что связано с этой датой, тоже весьма интересно. Еще отмечается День памяти жертв депортации народов Крыма. Друзья, история памятного дня восходит к годам Великой Отечественной войны, когда часть народов Крыма была депортирована с полуострова. Оттуда вывезли более 180 тысяч крымских татар, около 60 тысяч русских немцев, а также итальянцев, турков, цыган, греков, армян и болгар. И вот в ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию незаконным и преступным актом. Год спустя началось массовое возвращение коренных народов в Крым. Теперь 18 мая на полуострове празднуют не только как День памяти, но и День возрождения реабилитированных народов Крыма. В общем, друзья, мне кажется, вот эти вот интересные исторические даты, конечно же, желательно знать разносторонним развитым людям, какими являются наши слушатели, ну и, конечно же, нашей будущей молодежи.
2: Реклама.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России запустили новую систему по выявлению генетических заболеваний у детей. Педагоги Дагестана поборются за звание лучших в конкурсе «Флагманы образования». И в Каспийске завершился международный турнир по вольной борьбе. Теперь подробно. В России запущена новая система по выявлению генетических заболеваний у новорожденных. Об этом сообщила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова. По ее словам, новый тест позволяет обнаружить до 2000 наследственных заболеваний. При этом уже удалось вовремя выявить несколько сотен детей с такими отклонениями и своевременно начать лечение. Также идет разработка 9 новых отечественных лекарственных препаратов. По ее словам, 3 из них не имеют аналогов в мире. В Махачкале завершили комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по защите горожан от насекомых и клещей. Плановая карицидная обработка проводилась в период с 29 апреля по 15 мая. Всего она была проведена на 19 объектах, в числе которых парки 50 лет октября, имени Ленинского комсомола, Сулеймана Стальского и других. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана проведет проверку после публикации в СМИ о случаях отказа водителей такси перевозить граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве заявили, что незамедлительно организуют проверку всех обнародованных фактов. По ее итогам будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. Кроме того, Минтранс Дагестана намерен провести совместные консультации с крупнейшими агрегаторами региона, сервисами Яндекс.Такси и Такси Анжи. Стартовал дистанционный этап командного конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Педагоги из Дагестана смогут объединиться в команды, разработать концепцию воспитательного события и пройти обновленную оценку компетенций. Для участия необходимо пройти диагностику, сформировать команду из 5 человек и выбрать одно из тематических направлений. В Каспийске завершился международный турнир по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева. Дагестанские атлеты забрали наибольшее количество золотых наград. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 14 стран. Представители Дагестана смогли завоевать 7 золотых медалей из 10 возможных. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Жизнь твоя. Музыка.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: А вот и подходит к своему логическому завершению первый рабочий и, как считается, самый сложный день. Мне хочется надеяться, что он прошел у вас спокойно, без напряжения, скажем так, в рабочем хорошем ритме. И хочется, конечно, чтобы вы добились результатов, поставленных задач и целей. По крайней мере, на сегодняшний день. Если все это достигнуто, да и, может быть, и не достигнуто, в любом случае, вечер – это время отдыха. Оставьте все проблемы и суету уже на завтрашний день. А сейчас просто подумайте об отдыхе, о чем-нибудь хорошем. Конечно же, поделитесь своими положительными эмоциями посредством программы «Час желаний». Спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Прямо сейчас рекламный ролик нашего партнера.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
1: 8-988-291-10-07 – наш эфирный номер телефона. Друзья, вы легко сумеете дозвониться к нам для того, чтобы передать приветы своим родным, близким, друзьям и знакомым, поделиться своим хорошим настроением, послушать свою любимую музыку. Первая порция СМС-посланий прямо сейчас. Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Дербента. Прошу поставить вас песню на лезгинском языке. Пишет нам Земфира, которая, в свою очередь, еще и передает приветы всем своим родным и близким. Земфира, прозвучит песня на лезгинском языке. Надеюсь, понравится вам и всем вашим родным и близким. Далее идем. Так, приветствую, Алиса, хорошего вам эфира. Поставьте, пожалуйста, Кристину для моей любимой племяшки Зайнаб. Передаем привет и вам, и вашей племяннице. А что касается композиции, то она обязательно прозвучит. И мы прерываемся на первую музыкальную паузу прямо сейчас.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Вам назначили сложное диагностическое исследование? Ждем вас в отделении лучевой диагностики сети медцентров «Лекарь». КТ, МРТ, все виды рентген-диагностики для детей и взрослых в день обращения. Мы проводим исследования на оборудовании экспертного класса. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. По показаниям проводим исследования в медикаментозном сне, а также сведением контрастирующей жидкости. Единый телефон для записи на исследование – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все.
6: Реклама на радио «Прибой».
5: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
7: Час желаний.

0: Песни. Письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: А 8-988-291-10-07. У нас есть дозвонившимся. Давайте будем знакомиться с тем, кто у нас на линии. Алло, добрый вечер.
2: Алло, ассаламу алейкум.
1: Ва-алейкум ассалам. Как зовут вас? Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня Расул.
1: Очень приятно. Откуда вы к нам дозвонились?
2: Дербент.
1: Замечательно. Замечательно. Рассказывайте, будем приветы передавать.
2: Конечно, приветы будем передавать всем, кто слушает. Угу. И вам огромное желаю вам удачи на работе.
1: Спасибо большое.
2: За то, что вы создаете нам такое настроение.
1: Спасибо.
2: И также всем, кто слушает это радио. Угу. Ну и если можно, в исполнении группы Бахтавар и Зайнаб Махаева, который трек вышел совсем недавно на лезгинском языке. Не знаю, как он называется.
1: Да, помню. Есть такая композиция, она прозвучит обязательно. Я желаю вам всего самого светлого и доброго.
2: Спасибо.
1: И ожидайте свою композицию в самое ближайшее время. Так, как же она называлась? Я отыщу обязательно эту песню. И вниманию нашего слушателя. Так, Мубарак Рай. Вот так она называлась. Еще одно СМС-послание. Добрый вечер, Алиса. Передаю большой привет всем, кто слушает радио Прибой. Поставьте, пожалуйста, песню на аварском языке «Утренняя звезда». Так, ну у нас есть вот «Утренняя звезда» в исполнении нескольких артистов. Давайте мы послушаем очень красивую, нежную, очень трогательную работу в исполнении Ажай Абакаровой. И еще вот еще одно СМС-послание. Здравствуйте, Алиса. Пишу из города Кизляра. Зовут меня Светлана. Я ваша постоянная слушательница. Передаю вам большущий привет. Поставьте, пожалуйста, Стаса Михайлова. Ну что ж, и мы шлем вам огромнейший привет, Светлана. Рады, что вы сегодняшний замечательный день проводите в нашей компании. Заказанные композиции одна за другой прямо сейчас в нашем эфире.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Продолжается программа «Час желаний», друзья. И вот очередная порция ваших СМС-посланий. Добрый вечер, Алиса. Передаю вам большой привет своим родным и близким в город Каспийск, а еще в город Буйнакск и в селение Телекли Миктеп. Поставьте, пожалуйста, Джонни «Мой рай» песню «Если можно». Можно, конечно, мы тоже шлем огромнейший привет во все города вещания. И, друзья, напоминаем, что радио «Прибой» можно слушать в социальных сетях. ВК-музыка, «Одноклассники», а также на цифровых платформах. Яндекс.Музыка, МТС-музыка, в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся и Салют. Оставайтесь с нами на одной волне. И вот еще одно СМС-послание. Добрый вечер, Алиса. Если можно, даргинскую песню Магомеда Кади Бахмудова пишет вам Альберт. Ну что ж, Альберт, прозвучит песня, заказанная вами тоже. Мы, кстати, шлем вам огромнейший привет.

0: Реклама на радио.
1: В сети центров «Лекарь» на протяжении многих лет функционирует собственная лаборатория. За это время мы вложили в лабораторию много сил, опыта, финансов и вывели ее на новый уровень. Это значит, что мы можем проводить самые сложные исследования, сократив время для обработки данных и выдать результат с минимумом потраченного времени. Подробная информация о кабинетах забора крови и их местонахождении на сайте mclekarь.ru. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: На радио «Прибой» час желаний.
10: Совсем немного остается до завершения программы «Час желаний», друзья. Я зачитаю еще парочку смс-очек. Добрый вечер, Алиса. Передаем большой привет всем, кто слушает вас, особенно городу Буйнакску. Поставьте, пожалуйста, песню «Чирып-чирып» на кумыкском языке. Ну, если я не ошибаюсь, эту песню исполняет дуэт Рустам Ахмедханов и Лариса Гаджиева, и она, конечно же, прозвучит. И вот еще одно послание. Здравствуйте, Алиса. Передаю всем привет. Придумала стих. Живем мы в разных уголках, вдали от родины родной. Нас жизнь меняет, несомненно, одно лишь неизменно. Любовь к радиостанции «Прибой». Браво, спасибо, очень красиво. Можно песню на чеченском языке, пишет нам Амина. Конечно, Амина, можно. Песня будет называться «Дог, дело, дог». К сожалению, не знаю, как переводится, но невероятно красивая. Мейербек Хайдаров исполняет. Я лишь позволю себе напомнить о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия – и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
11: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Дагестане 18 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Жители Дагестана ждут 3 выходных дня в конце мая, и в республике прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Теперь подробно. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на 6 месяцев с 1 июня по 30 ноября. Постановление об этом подписано. Действие предыдущего заканчивается 31 мая. В рамках ограничений страны будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но также будет приостановлен вывоз отходов электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны. В России мужчины имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск во время отпуска по беременности и родам их жен. Об этом сообщает Минтруд. Ведомство напоминает, что его можно оформить как до рождения ребенка, так и после, в удобный для семьи период. При этом сроки службы и утвержденный график отпусков не имеют значения в этом случае. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение, согласно которому 3 дня в конце мая объявляются нерабочими в связи с мусульманским праздником Курбан-Байрам. Как уточняется в документе, решение принято на основании официального обращения муфтията Дагестана. Таким образом, календарь дополнительных выходных охватывает 27, 28 и 29 мая. Напомню, что сам праздник жертвоприношения в текущем году приходится именно на 27 мая. По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с сегодняшнего дня и по 20 мая в районах республики ожидаются сильные дожди, ливни, возможен град и усиление ветра до 23 метров в секунду. В предгорных и горных районах может выпасть до 80 миллиметров осадков. Как отметили в МЧС Дагестана, в связи с непогодой существует высокая угроза выхода из берегов некоторых рек региона. По инициативе Минсельхоза России в Дагестан доставлен гуманитарный груз 60 тонн картофеля из Брянской области. Помощь предназначена для аграриев горных районов, которые пострадали от паводков. Картофель будет направлен для весенней посадки в хозяйства Цунтинского, Чародинского, Унцукульского и некоторых других районов. Это поможет восстановить посевные площади и поддержать продовольственную безопасность местных сообществ, пострадавших от обильных осадков и оползней. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Слушай родину, слушай Прибой.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на радио Прибой. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
8: Радио «Прибой».

0: На чужбине, так называется эта композиция в исполнении Саният Рамазановой, которая только что отметилась в нашем эфире. Друзья, для миллионов людей, живущих за пределами Родины, сохранение культурной идентичности становится очень важной частью жизни. И вот одним из ключевых элементов этой связи выступает радиостанция «Прибой». Радиостанция, которая объединяет разбросанных по всему миру соотечественников через музыку, новости, тематические передачи и живые эфиры. Мы транслируем не просто контент, а ощущение принадлежности. Знакомые мелодии пробуждают воспоминания. Репортажи о событиях на родине позволяют оставаться в курсе происходящего, а голоса ведущих создают эффект присутствия. Поэтому можно с уверенностью сказать, что радио «Прибой» выполняет особую миссию. Оно стирает километры, сокращает расстояние между человеком и его корнями. Для тех, кто на чужбине, это не просто радио. Это мост к дому, который всегда под рукой.
1: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: 65. Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
4: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дюби-дю. Ну вот, мне кажется, вот такие простые напевы, друзья, совершенно простые слоганы, очень легко запоминаются и воспринимаются на слух на ура. Это квартет The Axel и трек под названием Дюби-дю только что в нашем эфире. Ну, не такой уж радужной за окном кажется нам ситуация, а потому что речь сейчас пойдет, конечно же, о пробках на дорогах нашего города.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным сайта 2GIS, 5 баллов пробки в Махачкале. Вижу несколько ДТП.

и вижу не очень хорошую ситуацию, неблагоприятно складывающуюся для тех, кто сейчас закончил свой рабочий день и направляется домой. Друзья, так, ну, наиболее загруженные улицы, это, конечно же, улица Ирчи-Казака, проспект Гамидова, а также, так, улица Магомеда Яракского, Азизова, так, Азиза Алиева, вернее, улица Гагарина, далее, что я тут вижу, Абдул-Хакима Исмаилова тоже загружена, Азиза Алиева, как я уже сказала, здесь еще и ДТП, отрезок от троллейбусного кольца до пересечения с улицей Агасиева, мне кажется, он и днем, и утром, и вечером, он всегда загружен. Так, что у нас здесь еще? Улица Танкаева, сейчас тоже двусторонняя пробка. Батырая в таком же состоянии. Доходаева, Даниялова, Гусаева, Магомеда Гаджиева. Здесь все очень плохо, друзья. Далее, Петра Первого загружена, Булача загружена. Так, вот вижу Примакова, более-менее сейчас свободная, но, к сожалению, въезд и выезд в нее сильно перегружен. Ну, на редуктором тоже нечто ужасное творится. В общем, друзья, если говорить о объездных путях, то свободные улицы – это улица Титова, Гоголя, Салаватова, Богатырева посвободнее, Нахимова, Ушакова, Юсупова посвободнее. Далее, что я вижу? Так, Магомедали Алиева. Далее, Кутузова, Керимова, Громова, Нурадинова посвободнее. Далее, Мирзабекова. Вот, в принципе, посвободнее, но уже ближе к Свято-Успенскому собору сильно сгущаются тучи. Камаева в таком же состоянии. Далее, по Кушинского тоже есть заторы. Не страшные, но они есть. А вот проспект Казбекова в Семендере, там двусторонняя пробка. В общем, друзья, к сожалению, порадовать вас нечем. Остается только пожелать набраться терпения и благополучно добраться домой. Слушай,

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ООО «Гемотест Кавказ».
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Погода.
10: За окном шумит город, а что там, друзья, нас ждет? Дождь или ветер? Давайте вместе заглянем в прогноз погоды. Итак, сегодня в Махачкале 20 градусов тепла, дождь, ветер тихий, южный, до метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 79%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 16 градусов, ветер ослабеет до 1 метра в секунду, давление повысится и составит 741 миллиметр ртутного столба. Температура днем не поднимется выше отметки 19 градусов, а ночью уже 20 мая не опустится ниже 16 градусов. Ветер будет северо-восточный, слабый, до 2 метров в секунду. Так, если посмотреть в целом в республике, что у нас происходит, ну, друзья, в основном дождит. Например, в Аксае 18 градусов тепла и достаточно сильный дождь. Послабее дождь у нас будет в Агвали, там 18 градусов тепла. В Левашах достаточно сильный дождь и 12 градусов. Михельта небольшой дождь и 11. Новолакская интенсивный дождь и 17 градусов тепла. В Верхнем Казанище тоже немного дождит, но тепло 14 градусов. В Гергебеле также дождь и 17 градусов. В Терек-Лемектеп интенсивнее чуть дождь и 17 градусов. Так, ну вот практически на территории всей республики, друзья, пасмурно, где-то чуть сильнее дождит, где-то послабее, но в любом случае я вижу, что вот такая тенденция наблюдается по всей республике. Южно-Сухокумске тоже небольшой дождь, облачно с прояснениями и 18 градусов тепла. А вот Цурибим уже в горах 15 градусов, небо серое, облачное и тоже дождит. А в Курахе пасмурно, но дождя нет и 15 градусов тепла. В Карабдахкенте тоже облачно с прояснениями, 18 градусов и без дождя. В Избербаше 18 и тоже дождь. В Дылыме дождит и 15 градусов тепла. В Дагестанских огнях такая же ситуация. 18 градусов, облачно с прояснениями. В общем, друзья, я думаю, что какая бы погода не была нам послана Всевышним, я думаю, все мы воспримем с благодарностью. И пусть плохая погода останется за окном, а в душе будет всегда мир, гармония и приятное ощущение уюта. Желаю вам хорошего настроения. Оно уж точно сильнее любого дождя. Берегите себя и своих близких. Все это время с вами была ведущая Алиса Шахназарова. Прощаюсь с вами до завтра и пока-пока.

0: Кудайбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России запустили новую систему по выявлению генетических заболеваний у детей. Педагоги Дагестана поборются за звание лучших в конкурсе «Флагманы образования». И в Каспийске завершился международный турнир по вольной борьбе. Теперь подробно. В России запущена новая система по выявлению генетических заболеваний у новорожденных. Об этом сообщила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова. По ее словам, новый тест позволяет обнаружить до 2000 наследственных заболеваний. При этом уже удалось вовремя выявить несколько сотен детей с такими отклонениями и своевременно начать лечение. Также идет разработка 9 новых отечественных лекарственных препаратов. По ее словам, 3 из них не имеют аналогов в мире. В Махачкале завершили комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по защите горожан от насекомых и клещей. Плановая карицидная обработка проводилась в период с 29 апреля по 15 мая. Всего она была проведена на 19 объектах, в числе которых парки 50 лет октября, имени Ленинского комсомола, Сулеймана Стальского и других. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана проведет проверку после публикации в СМИ о случаях отказа водителей такси перевозить граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве заявили, что незамедлительно организуют проверку всех обнародованных фактов. По ее итогам будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. Кроме того, Минтранс Дагестана намерен провести совместные консультации с крупнейшими агрегаторами региона, сервисами Яндекс.Такси и Такси Анжи. Стартовал дистанционный этап командного конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Педагоги из Дагестана смогут объединиться в команды, разработать концепцию воспитательного события и пройти обновленную оценку компетенций. Для участия необходимо пройти диагностику, сформировать команду из 5 человек и выбрать одно из тематических направлений. В Каспийске завершился международный турнир по вольной борьбе памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева. Дагестанские атлеты забрали наибольшее количество золотых наград. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 14 стран. Представители Дагестана смогли завоевать 7 золотых медалей из 10 возможных. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой. Притчи народов мира.
5: В одном городе жил сапожник. Он каждый день трудился в своей мастерской и еле-еле сводил концы с концами. Но вот однажды в мастерскую к сапожнику зашел никому неизвестный человек. Он поговорил с сапожником, купил у него пару обуви и ушел. И произошло чудо. Знаменитые люди приезжали в маленький городок, где жил этот сапожник, и заказывали у него обувь. Даже пошел слух, что однажды этому сапожнику заказал обувь сам король. Зашел к нему как-то богатый купец. Он тоже купил себе обувь и, уходя, спросил: «Как это тебе удалось сделать своими клиентами столь уважаемых людей нашей страны? В чем твой секрет?» Улыбнулся сапожник и сказал: «Однажды пришел ко мне один человек и за пару обуви, которую я продавал за одну серебряную монету, он дал мне золотую, сказав, что я не ценю свой труд, поэтому и другие не ценят его. Тогда я стал ценить свой труд. Я стал продавать его за такие деньги, получив которые, я чувствовал достойное вознаграждение за свой труд и за свое время».
0: На Радио Прибой. Притчи народов мира.
6: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
2: На волнах «Прибоя».

0: УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ам вавай, як и седай сурне туш. Ам вихулин, макам туш.
2: Это не та зурна, на которой ты сможешь играть. Это не для твоего танца музыка.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама на радио.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
6: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
7: Ограничение 12+.
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Рано или поздно к этому приходят все.
1: Реклама на радио «Прибой».
9: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
11: Музыка

0: Реклама.
1: Для удобства жителей республики медицинский центр «Лекарь» открыл кабинеты забора анализов. Сеть кабинетов функционирует в Дербенте, Хасавюрте, Леваши, Избербаше и в поселке Шамхал. Комфортно и быстро. Результаты большинства анализов вы получите в день обращения на свой мобильный. Это удобно. Кабинеты забора анализов от сети «Лекарь» сэкономят ваше время. Информация о местоположении и услугах в вашем городе по телефону. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются

0: по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой.
1: На любимой радиоволне.
0: Больше, чем просто музыка.
1: Радио, радио, радиоволне.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
3: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Моником.
1: Песня в стиле шансон.
0: Я тебя не отдам.
1: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Аварская поговорка.
1: Мишергу ватан алжан чьярбак жужах.
2: Свой край – рай, чужой – ад.
0: Радио «Прибой».

0: одной волне. На волне Радио Прибой.
1: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на Радио Прибой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчика-Зака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина — самое благороднейшее из искусств». Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
7: Телефон рекламной службы на радио.

0: все это. Прибой. Влюбленное время весны.
1: Реклама.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
6: Ограничение 12+.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: «Лекарь сегодня» – это сеть многопрофильных медицинских центров. Это филиалы по всей республике. Это более 300 врачей и тысячи благодарных пациентов. Мы любим то, что делаем. В «Лекаре» открыты вакансии сразу по нескольким направлениям. Врачи разных специализаций. Операторы колл-центра, регистраторы, администраторы, кассиры. Средний и младший медперсонал. Свяжитесь с нами по телефону. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Слушай,

0: все это. Прибой. Влюбленное время весны.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио Прибой.
1: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио Прибой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио Прибой.
1: Табасаранская поговорка.
2: Ре апруб закурись ми илдипан.
3: То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра.
1: Радио Прибой.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
5: Ограничение 12+.
6: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47. «Прибой» — музыка без границ, стили без ограничений.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Прибой.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

за слабость не сочти. Привязанность к почти опять почти не сплю.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти, касаясь струн, почти что

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
3: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.